Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, ай да боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже, дай нам боже, лебати бре. Ай да боже, дай нам боже.

0: Packing, packing, Kaimak making.
1: И вот сегодня бы в этой короткой беседе с врачами, психиатрами, психоаналитиками хотелось бы затронуть ряд комплекс проблем, вот этих вот, которые лежат в поле зрения молодежи.
2: Микроорганизмы. Микроорганизмы.
1: Привет всем разведчикам и спецслужбам. Внимание, внимание, все внимание, все слушают, внимание. Шизохаосмос. Космос. Сегодняшняя роль науки направлена на выработку новых живых микроорганизмов. После наступления большой жизни приходит конец.
2: Микроорганизмы.
1: Один, два. Итак, начнем подготовку к Третьей мировой войне. Войска стоят на исходных позициях. Вооружение, танки, артиллерия, подводные лодки, ракеты. Все это готово для того, чтобы уничтожить жизнь на Земле.
2: Микроорганизмы. Все, все, весь космос.
1: Появление человека на Земле было одной из самых больших ошибок Творца Вселенной. После того, как этот двуногий ящер вылез из пещеры, на Земле начали происходить странные вещи. Постепенно исчезли все птицы, бабочки, растения. Осталось только это угрюмое, двупалое существо, которая каждый раз пыталась найти для себя развлечение путем уничтожения подобных себе.
2: Микроорганизмы!

は不祥理ベーシックをします。Сегодня, если мы не начнем активные политические действия, завтра будет поздно. От планеты ничего не останется. Все будет уничтожено человеком. Растения, животные, микроорганизмы, все находится в наших руках. Сегодня настал тот момент, когда нужно сказать «нет». Нужно остановиться. Старые поколения не смогли этого сделать. Они накопили такое количество вооружений, которое сегодня может уничтожить не только нашу планету, но и окружающее нас космическое пространство. Космическое пространство опасности. Внимание! Микроорганизмы, люди, девушки, дети, подростки, старики, микроорганизмы.

0: и за хаосмос. Космос.
1: Настало время действовать. Берите рюкзаки и выходите на улицы. Берите свои персональные компьютеры и выходите на улицы. Внимание! Все берите свои персональные спутники и выходите с компьютерами на улицы. Юрий Гагарин с нами. Ура, товарищи! Микроорганизмы. Микроорганизмы.
2: Я приближаюсь к тебе. Я пытаюсь поговорить с тобой. Я пытаюсь взглянуть в твои глаза. Где ты? Я не вижу тебя. Космос отобрал тебя у меня. Вернись. Что происходит с тобой? Я без тебя. Как день без ночи. Я приближаюсь к тебе.

0: всю пизду материну.
1: Миссия доброй воли не вродна, в этого никаким проблем.
0: Мирненько!
2: Поред доброго программа, треба и среча да нас прати.
0: Оп, шарля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!

Что с бензином, чего жену? Что с бензином, чего жену? Что с бензином, чего жену? Так забью на терен. Так забью на терен. Так забью на терен.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних владича.

будете пажливому песму слушали, унесу мало радости на вашу планету. Ала косе от страха будете усе.

0: фискистанга.
1: Ха, что ж ты, а, куча моя, бензина нестало. А морам сад помало. Co vidíš? Argentina. Leganés.

Шути, Джурджа, шути, Джурджа, шушти, Микимоно, шушти, Микимоно. Нисам Леннон, нисам Леннон,

Тебе однос, тебе однос. Я так кривень космос, я так кривень космос.